Дэвид Гетта и Сиа Расторили с овим хитом. Дайте му ремиксу, а кога спомнемо хитове. У наставку стиж нам еден онако прави лепи роман за све нас, кои смо годишни узели у септембру. И зато смо дошли на најачу плажу. Каменово, у наставку Another, и Talk To You.